0: попросили, мы тут. Ребята, всем доброе утро. С вами Антон Павлов и Эльвира Азарова.
1: Доброе утро вам, дорогие наши слушатели.
0: Не, ну продолжай, и как дальше?
1: Ну и все вроде.
0: Это какой-то драндулет.
1: Да, ну да, конечно, как бы не первая свежесть. Много проездил по Казахстану, да и по миру тоже немножко шлялся.
0: С какой-то, не знаю, с порванной выхлопной трубой.
1: Нет, она как раз таки целая.
0: Не знаю. Ладно, ребята, мы сегодня с вами опять будем обсуждать какую-нибудь интересную тему.
1: Да, может быть, неинтересная, но...
0: Мне хотелось бы вообще ничего не обсуждать.
1: Хозяйка, ну смотри, из 100% всем мы попасть сразу темой, ну вот, в нужное место не сможем.
0: Ну давайте тогда возьмем такую нейтральную тему, ребята, да? Давайте мы обсудим с вами следующее. Какой предмет у вас дома лежит бесполезно?
1: Да.
0: Подожди.
1: Давай,
0: самый бесполезный предмет в вашем доме.
1: Но
0: какой он
1: есть.
0: Что это?
1: Да.
0: Ой, у меня микрофон сломан. Подождите, ребята.
1: Вот так вот, дотыркались.
0: Да, он какой-то сломанный у меня. Все. Так, ребята, всем доброе утро. Напишите нам по номеру телефона 8 700 107 10 22 о самом бесполезном предмете в вашем доме.
1: А вот,
0: у меня таких очень много.
1: А вот скажи, давай хотя бы примеры попробуем, чтобы понять.
0: Да.
1: Вот.
0: Но если взять бытовую технику...
1: Да, вот давай сначала из бытовой, например.
0: Я брала за 105 тысяч этот гриль.
1: Гриль?
0: Да, гриль. Мне казалось, что я буду жарить каждый день стейки, значит, каждый день буду...
1: А как он выглядит,
0: гриль? Так, электрогриль. Так, значит, открывается. Вот, ты видишь...
1: Как типа вафельница, того, да, типа?
0: Типа, как в донерных, видел? Донер кладут, и вот так вот его прижимают.
1: А, зажимают, да.
0: Вот
1: да.
0: Что-то такое, вроде, наподобие этого, только такой большой гриль я брала. Потом брала всякие эти... Вот вся эта бытовая техника, мелкая бытовая техника. Опять же, мультиварки, кофеварки. Вот это все абсолютно нам не нужно. Хотя у меня дочка ведет кулинарный блог.
1: Да,
0: и
1: ей необходимо
0: больше
1: прям.
0: Всего пригодился миксер. Вот на постоянной основе ей нужен миксер или блендер.
1: Но мы
0: все
1: сегодня говорим о
0: ненужных
1: ненужное.
0: Вещах. Да. Абсолютно не пригодилось. Еще бывает такое,
1: а
0: например.
1: А электровенчик как?
0: Еще, как этот казан, который вот под давлением готовится.
1: А, который афганистанский, да, по-моему, афганский.
0: Афганский
1: да?
0: казан, да, его называют. Я не знаю, ребята, если мы неправильно говорим, простите,
1: да,
0: пожалуйста.
1: Да, вдруг мы ошибаемся.
0: Потом всевозможные, так что
1: у
0: меня лежит
1: у нас он
0: там?
1: Очень заходит, этот казан.
0: Не нужно.
1: Там
0: что
1: очень
0: там
1: вкусный
0: лежит?
1: Плов получается. Вообще
0: да?
1: Любое блюдо там очень шикарно получается.
0: Круто, я рада. Да. Ну, какие-то вот эти вот электровеник, пылесос.
1: А электровеник это что такое?
0: Ну, такие электровеник или пылесосы такие, вы знаете, с этим, с аккумулятором его надо подзарядить. Вот тоже вообще не нужен, ненужная
1: да?
0: вещь в нашем доме, да, по крайней мере. Ну, многие используют, много всякой ерунды, ребята. Пока всего и не вспомнишь. Ну, инструменты, может быть, какие-то. Я покупала профессиональные инструменты, думала, там у меня будет муж рукастый, он все будет это чинить.
1: Нет,
0: мы в основном приглашаем мастеров, да, он даже люстру снять не может. Вот, в общем, мы все время зовем там электриков, там кого-то еще. Кто
1: ну,
0: может
1: чтобы люстру
0: сделать.
1: Снять, нужно встать, во-первых, на...
0: А так, учитывая его там метр
1: стремянку?
0: Кепки, нет, он вообще туда не заберется.
1: Ну, вот
0: кстати, вот стремянка нужная вещь в хозяйстве.
1: Да.
0: Вот она нам всегда нужна практически.
1: А вот заметь, да, вот я вот не знаю, ну, вот раньше стремянку у кого-то и у соседей, или там, или дома у вас стоит на балконе, она всегда была железная и такая, знаешь, вот ее нужно было второму человеку немножко придерживать.
0: Да,
1: чтобы...
0: да.
1: Сейчас же они такие классные.
0: Классные, да.
1: То есть, хоп, встала ровненько.
0: И еще
1: такая конструкция.
0: Самое бесполезное, это, например, какие-то вот, что-то из ПП-питания. Например, вот мы берем всякие, вот шелуха подорожника.
1: Шелуха подорожника.
0: Да, да, псилиум, не псилиум, вот эти, как эти, семена чиа. Вот оно в основном такое, нетронутое.
1: Чебрец какой-нибудь, да?
0: Вроде бы мы все это покупаем, все это есть дома.
1: Да.
0: До следующей генеральной уборки. Потом я смотрю, что-то шкафы захламлены, и я это все просто выбрасываю.
1: Ты знаешь,
0: вот
1: да, тоже. Периодически
0: или
1: тоже так
0: вещи
1: происходит.
0: На случай, что я похудею.
1: Ой.
0: Вообще это не работает. Ребята, никогда так не делайте. Я вот десятками уже лет скупаю одежду. Вот я похудею.
1: На худых людей.
0: И ни в одну
1: из них... И просто смотрю на них, да?
0: Да, и ни в одну из них я не влезла. Лучше оказывается... А вот вещи, которые, например, там на вырост или какие-то свободные вещи, они вот на ура.
1: Они прям, ты знаешь, вот, ты знаешь, заметила хозяйка, да, вот иногда есть такие вещи, которые Если... Прошу прощения, да. Мы любим очень. И боимся, не то что боимся, нам их так жалко выкинуть. А что самое интересное, мы их уже потом давно не надеваем. Вот у меня я иногда бываю, разбираю свой шкаф и понимаю, ну, лучше кому-нибудь отдать, там, ну, хорошему какому-нибудь человеку, может быть, кому-то.
0: Ой, у меня столько родни, я всем раздаю.
1: И вот жалко, прикинь.
0: А, жалко? Мне нет, мне не бывает жалко.
1: Потому что у меня родня такая, которая жалко.
0: Если взять вот что-то такое из бьюти-сферы, да, я набираю кучу косметики, но я ни разу вообще не крашусь. Вообще, я даже не умею уже краситься. С годами как-то я разучилась, да. И она тоже не красится вообще. И всякие вот эти вот стайлеры для укладок, я вообще не делаю эти укладки, эти всякие утюжки, плойки. Но мне надо все это скупить. Мне кажется, если я все это не куплю, да. Не куплю, то я перестану существовать как женщина. Понимаешь?
1: Да, я понял, о чем ты говоришь.
0: Скупаю,
1: да,
0: но это... у нас все лежит. Какие-то масочки для лица, какие-то профессиональные, эти всякие гиалуроновые.
1: Гештальт ты закрываешь.
0: Кислотой, всякие тейпы, не тейпы. Все это, я думаю, вот я это все буду носить и ничего
1: потому
0: я не носить.
1: Потому что я женщина, у меня должно быть априори, как у всех
0: кружевное
1: других женщин.
0: Кружевное белье туда же.
1: Да?
0: Туда же, вот покупаешь белье, да,
1: не
0: все.
1: Не таких размеров
0: я буду... Спасибо большое. Ну, на тебя же, на дрыща же есть же. И на меня есть, сейчас все есть.
1: Ты знаешь, подожди, я тебе скажу больше. Ты видела, подожди, ты видела, что некоторые умельцы, ну, вот, которые ведут свой бизнес, да, например, отшивают какие-то вещи, и сейчас вот новый тренд для некоторых мужчин, для которых носят такое белье, они делают стринги прям кружевные, но для мужчин прям.
0: Да.
1: Прям, да. И они такие большие, короче, ну... И там всякие разные.
0: Но
1: там, знаешь,
0: моя знакомая, она покупает такие стринги для своего мужа. Ему очень нравится.
1: Ну,
0: он такой
1: бы там...
0: немножко жеманненький. Мне кажется, вообще он по ошибке. Это как это лавандовый брак у них.
1: Просто,
0: возможно.
1: Понимаешь, женские-то стринги, они же без отдела спереди, как бы. Да. А тут уже идет для вспомогательных штук.
0: Остановись.
1: Но имеется в виду, что именно для мужчин прям.
0: Да.
1: И я поражаюсь, что их покупают.
0: Все, остановись, пожалуйста, Антон. А вот какая-то, например, так, что еще нам вот вообще прям не нужно? Вот прям ты покупаешь, и это нужно, но потом
1: вот
0: это вообще
1: тебе скажу,
0: не нужно.
1: Вот это вот вообще никогда не нужно. Вот когда тебе дарят, например, на день рождения какие-нибудь, ну, часть белья нижнего, да, ну, там, например, с этим, с приколом, типа слоненок. Вот,
0: ты все-таки опять в этой теме.
1: Никогда не использовал эту штуку.
0: Ну, остановись, пожалуйста. Антон, мы уже об этом поговорили. Я тебя уже 3 раза прерывала и сказала, все, хватит. Давай отойдем от этой темы. Okay. Не, ну вот есть слоненок. Но... Нет, вот есть стринги, значит, они тигровые расцветки, розовые, всякие счастья, со стразами.
1: Нет, ну подожди. Например, тигровых у меня никогда не было, а со слоненком были.
0: Тишина.
1: Ладно.
0: Вот. Или для автомобиля какие-то тряпки профессиональные, все это покупаешь, а потом тебе это лень, все. Вот мне лень протирать автомобиль. Мне это надо, скажите, ребят.
1: А зачем
0: ребят?
1: Ты тогда столько
0: мне
1: ненужных
0: лучше...
1: вещей покупаешь?
0: Вот я не знаю, я все это покупаю. И мне кажется, вот в автомобиль я это купила. Так, это значит для косметики, вот эта косметика, все купила. Все, значит, всем все купила, и все.
1: Знаешь,
0: это ненужное.
1: Да,
0: и
1: да,
0: как показывает практика вообще, мы оказывается, вот дома
1: много
0: мы ходим
1: нужно,
0: в одном и том же. На работу мы, по сути, ходим в одном и том же. Только ненужных покупок.
1: Мне
0: дома.
1: Кажется, знаешь, вот это мы закрываем какие-то потребности из детства, например, потому что вот мне, например, родители не могли там позволить все, что я, например, просил, или даже что они себе хотели, и, ну, и какие-то мелочи имеется в виду. И вот сейчас, ну, как бы, да, ты скупаешь, потому что она тебе, в принципе, нужна, но как будто бы нужна. Mm-hmm. Понимаешь, вот, ну, возможно, она нужна тебе просто в голове. Даже просто в душе, что оно у тебя есть. А по сути, вещь не нужна, и мы их потом, ну да, как-то постепенно это все выбрасываем, да. Хотя можно было бы просто отдать какому-нибудь хорошему человеку, не знаю, там родственнику,
0: может,
1: соседу.
0: Может быть, нам обсудить самые ненужные, самые нужные лучше предметы? Потому что я так вот задумалась, самое нужное, это всегда у нас оптом туалетная бумага, мыломоющая продукция, всегда.
1: Да.
0: Тряпки кухонные, там эти губки и обязательно пакеты. Вот любых мастей пакеты всегда нужны. Давайте тогда так, ребята, тема такая. Самые бесполезные и самые полезные
1: предметы у вас дома.
0: Да, вот самые. самые полезные. Вот вы думали, да, я куплю, ерунда какая-то, а потом так втянулись, и эта вещь, например, вам приносит пользу чуть ли не ежедневно. Вы без нее не можете. Давайте так обсудим.
1: Давай.
0: Да, ребят? Поэтому напишите нам 8-700-107-10-22. Есть уже такое сообщение. Доброе утро, гроза эфира, королева эфира и какой-то там довесочек Антон. Самая бесполезная вещь у нас дома — это тостер, который нам подарили, и мы его даже ни разу не включали. И еще одна бесполезная вещь — это советский ручной труборез, так как отпиливают трубы болгаркой. Забакадыш написал. Доброе утро. Вот смотри, ты умеешь, оказывается, писать по теме и не спать.
1: Да. Ну давай тогда тостер дари, раз тебе не нужен.
0: А если тебе не нужен, принеси нам, мы подарим нашему слушателю какому-нибудь. Да, хватит уже, у тебя есть тостер.
1: У меня нету тостера.
0: Ну вот смотри, ему тостер не нужен, а мне нужен, например. Мы часто используем тостер.
1: А у нас же, помнишь, хозяйка, у нас даже была с тобой как-то, вот мы раз в год или там два раза в год проводим такую штуку, что люди просто дарят друг другу там какие-то, кому-то, может быть, ненужные вещи, а для кого-то это нужные вещи.
0: У нас же была рубрика «Барахолка». Да. Мы можем сделать следующее.
1: Подарю.
0: Например, что-то ненужное слушатель привозит нам в студию.
1: Да.
0: И этот предмет мы
1: отдаем
0: дарим
1: тем, кому это нужно.
0: Кому это нужно, ребята. Давайте. Давайте запустим такую рубрику. У нас она была, кстати,
1: да,
0: 3 года назад.
1: Кто-то как-то даже рояль подарил другому
0: кто-то
1: человеку.
0: Кто-то подарил другому человеку у нас зимнюю резину.
1: Да,
0: помню.
1: Было
0: да,
1: такое.
0: Да,
1: было поэтому, даже ребят, такое, то, что по автомобилям где-то некоторые запчасти, которые да, отдали бесплатно, то
0: давай,
1: есть другим людям.
0: Рубрика
1: да,
0: «Барахолка».
1: Да?
0: Да. Так, привет, любимые Эля и Антон. Самые ненужные вещи в нашем доме — приправы в ассортименте. Нитки, пуговицы, пробники, которые дарят в золотом яблоке. Вот, кстати, вот эти пробники, они дарят, я их все выбрасываю.
1: Пробники чего, духов?
0: Ну вот, например, я купила себе дорогой какой-то парфюм.
1: Так.
0: К нему там накладывают мне всякие маски, пробники, вот
1: да?
0: Все это. Я просто выбрасываю, ребят. А еще
1: я
0: делаю следующее. Ну как я это выбрасываю? Я их складирую все аккуратно в коробочку.
1: А потом выносишь.
0: Или там в пакетик и оставляю возле мусорки. Тот, кому надо, он заберет.
1: Да, по сути. А ты знаешь, да, вот мне вот, когда вот, например, ну, тоже дают, например, я не знаю, во французском доме, да, вот эти пробнички, я с удовольствием, то есть вот эти разовенькие, они с собой, знаешь, с собой на мероприятие ты бросил в карман, ну, там, на 2-3 раза, да, на 4 тебе хватает, и классно.
0: Так, доброе утро. По теме купил себе футболку с очень короткими рукавами, которые для накачанных людей. Оказывается, мужчины тоже так
1: есть
0: делают.
1: Такое, да?
0: Думаю, похудею, подкачаюсь и буду носить. В итоге уже 3 года лежит в шкафу. Всем привет, Лерыч из Кокшетау.
1: Подожди.
0: Я думала, это мужчина нам написал.
1: А может быть, да, это нет, Валерыч.
0: Это мужчина написал. Вот мужчина написал, да. Так, что нам еще пишете, любимые наши? Самая лучшая вещь для младшей Келин дома — это посудомоечная машина. Спасибо за шайтан-машинку мужу.
1: Вообще ничего не понял я, конечно.
0: Ну, то есть она самая младшая Келинка
1: так
0: в семье, и она моет посуду, а ей муж подарил посудомоечную машину.
1: И она говорит, просто не машина, а шайтан, да, типа?
0: Да. Круто, ей она приносит пользу. Да, это самое полезное. Ребята,
1: мне кажется, вообще
0: вот
1: посудомоечная машина — это самый крутой вообще,
0: ребята,
1: бытовой прибор,
0: да,
1: который может быть дома.
0: Мы его используем 3-4 раза в день, ежедневно. Ребята, пожалуйста, вот всем советую. Я вот неоднократно советовала,
1: да,
0: еще раз вам рекомендую. Это
1: каждый
0: самая полезная вещь. Вот даже когда я там не готовлю, посудомойка работает всегда. Она должна идти, вот, она должна присутствовать в каждом доме, как и стиральная машинка.
1: Почему? Мне кажется, она
0: стиральная
1: должна быть...
0: машинка у нас есть, хотя мы не так часто стираем, да?
1: Хозяйка,
0: а, например,
1: да,
0: посудомоечной
1: каждый
0: машинки
1: день
0: нет.
1: Да. Да, во-первых, смотри, мне кажется, вообще уже должна посудомоечная машина встраиваемая быть в мебель.
0: Еще
1: вот
0: раз,
1: это, встраиваемая.
0: Да, да.
1: В кухонную.
0: А разные продаются.
1: Нет, ну да, я имею в виду, что это...
0: Да,
1: это вообще,
0: есть,
1: сейчас это
0: есть
1: даже, знаешь, это не роскошь,
0: модели,
1: а мне кажется, это обязательно,
0: да,
1: для твоей женщины.
0: Есть подешевле модели. Я помню, вот мы брали Bosch, она была дорогая, она такая
1: сколько
0: бесшумная
1: стоит,
0: была, тихая. Но тогда мы брали ее почти за 400 тысяч. Но это прям дорогая была.
1: А сейчас сколько
0: стоит? А потом
1: стоит?
0: Мы купили попроще. Мы купили за 180
1: можно, да,
0: тысяч.
1: Можно, да, за 150, за 80?
0: Beko, кажется, Beko.
1: Хорошая
0: Beko,
1: марка.
0: Да, Beko. Ребята, работает, ни разу не ломалась, вот года 3. А в день мы пользуемся ею 3-4 раза загружаем. 3-4 раза, ребят. Вот, всем советую, да? Или если вы возьмете большую посудомоечную машинку, там, на 12 персон, вы можете целый день ее копить.
1: Да вы можете
0: а
1: там еще и вещи
0: включить,
1: стирать, если что.
0: На ночь включаете, и все, да. А посудомоечные таблетки, сейчас есть разные варианты. Мы берем такие вот... Эко что-то такое. Белорусские, да, они самые дешевые. 5 тысяч, там, по-моему, 80 штук в упаковке.
1: Ага.
0: Вот, 5000 тенге стоит.
1: Одна таблетка это на одно, на одно.
0: Да, можно разделить, посуды, можно да? разделить таблеточку.
1: А,
0: да, оно того стоит, и воды меньше уходит,
1: все,
0: ребят. А, доброе утро, чесалка для спины, очень нужная вещь, вот написали нам.
1: Это знаешь, вот я заметил, что чесалка очень нужная вещь, у кого спины чешутся.
0: Mm-hmm.
1: У меня вот она дома лежит, но у меня спина не чешется, я ее не пользуюсь.
0: А ты попробуй, втянешься.
1: Да.
0: За уши не оттащишь. Да, понравится тебе.
1: Нет, просто лучше,
0: доброе
1: когда есть человек
0: замолчи.
1: Рядом, и ты говоришь,
0: тихо, замолчи.
1: Пошоркай, и он тебя шоркает.
0: Доброе утро, радиотчане. Самая бесполезная вещь – велотренажер, который сейчас вместо вешалки стоит. А самое нужное – это ёршик для унитаза. Как же без него? Еще,
1: вот,
0: ребят,
1: без
0: вот
1: него
0: ёршик,
1: это точно никак.
0: Если вы покупаете ёршик, не берите классический ёршик, возьмите силиконовый.
1: Да?
0: Да, с него лучше все смывается.
1: А, ну,
0: вот,
1: хотя,
0: например,
1: да,
0: вы
1: да,
0: берете
1: да,
0: вот
1: да.
0: этот вот ворсистый, на нем все равно остаются, ну, вы сами понимаете,
1: загрязнюлиши.
0: Что, да? Да, а вы возьмите силиконовый, есть вот прям силиконовым ворсом. Они так быстренько-быстренько все смывается, и на нем ничего не остается.
1: Да-да-да, они бывают разных форм всяких еще.
0: Так, самая бесполезная вещь – это дома сварочный аппарат советский. Он весит под 50 килограмм. Он же полезен, так как можно его сдать…
1: на металла.
0: Да, на металл за деньги. Я живу в квартире, у меня не частный дом.
1: Ну, вообще, как бы, да… Дома эта штука очень громоздкая, мне кажется, еще особенно в квартире.
0: Да.
1: Представляешь? Да.
0: Ребята, все, пишите.
1: Делитесь
0: нам, какая у вас дома самая полезная, самая нужная вещь и самая бесполезная.
1: По вашему мнению.
0: Да,
1: пишите. 8-700-107-1022. Хозяйка, можно я быстренько еще добавлю? Вот смотри, у мужчины и женщины же все-таки вот отличаются, да? Вот опять же таки набор нужных
0: да,
1: и ненужных
0: да,
1: предметов,
0: конечно,
1: да?
0: Да.
1: Но ёршик для всех важен.
0: Но я знаю мужчин, для них это самый... Ой, ладно, не буду.
1: Ну давай, ладно.
0: Все, не
1: тогда
0: хочу. Не хочу.
1: Прерываемся.
0: Потому что я сейчас заведусь, а потом все будут говорить, ну что опять завелась
1: да,
0: она?
1: Да-да-да, Эля не
0: вот,
1: любит
0: ребята,
1: мужчин.
0: Вот, ребята, видите, это все из-за вас.
1: Вот так
0: я
1: вот.
0: Я бы завелась, как раньше, из-за того, что вы... Ну что ты вот начинаешь?
1: Да-да-да,
0: вот, вы меня забулили, и теперь я не буду говорить то, что я хочу сказать. А я хочу сказать, а мне есть что сказать. Но я лучше буду читать гороскоп. Давайте, гороскоп.
2: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп. От Азаровой и Павлова.
0: Итак, ребята, сегодня вторник, 22 сентября, 08:18. Время по всему Казахстану.
1: Да.
0: Раньше мы говорили по
1: а
0: Астане,
1: может быть, и
0: потому
1: в мире.
0: Что у нас разнилось время. Сейчас у нас единый часовой пояс. Овны, сегодня удачный момент поставить точку в деле, которое давно отнимало силы. Освободившееся время лучше посвятить чему-то новому.
1: Тельцы, позвольте себе небольшую покупку, которая сделает жизнь приятнее. Главное, чтобы она приносила радость, а не лишние расходы.
0: Близнецы, сегодня ваши слова могут повлиять на решение другого человека. Используйте это, чтобы предложить хорошую идею и добиться практического результата.
1: Раки, небольшое обновление дома поможет освежить настроение. Переставьте мебель, добавьте новую деталь или займитесь этим вместе с близким человеком.
0: Львы, от вас могут ждать инициативы, поэтому заранее определите желаемый результат. Сегодня хорошо организовывать людей и брать ответственность за решение.
1: Девы, захочется изменить привычный распорядок и сделать его удобнее. Начните с одного простого изменения, которое легко сохранить надолго.
0: Весы, вас может приятно удивить знак внимания человека, о котором вы думали. Не спешите искать скрытый смысл, просто наслаждайтесь общением.
1: Скорпионы, сегодня появится повод встретиться с приятными людьми или что-нибудь отпраздновать. Соглашайтесь на приглашение, вечер может подарить хорошие впечатления.
0: Стрельцы, захочется сделать что-нибудь своими руками, от готовки до творчества. Не требуйте идеального результата и просто получайте удовольствие от процесса.
1: Козероги, не отвергайте идею, которая сначала кажется нереальной. Если разбить ее на шаги, со временем может получиться вполне практичный план.
0: Водолеи, новые люди или неожиданный разговор могут подарить интересную мысль. Не отказывайтесь от спонтанного приглашения или нового знакомства.
1: Рыбы, сегодня можно немного отойти в сторону и позволить другим проявлять инициативу. Передышка поможет восстановить силы и понять, что же вам хочется дальше.
0: Да, ребят, всем доброе утро. Пишите нам по теме обязательно. Скоро вернемся.
2: Как бороться с осенней хандрой? Просто слушай Васаби.

0: трагическая новость случилась в семье Синди Кроуфорд, супермодели. Да? Знаем,
1: да,
0: такую, да? Знаем, были влюблены, восхищались, даже кто-то покупал ее тренировки. Это суперзвезда 90-х, да? Ушел из жизни старший сын Синди Кроуфорд, Пресли Гербер. Ему было 27 лет. По предварительным данным, у парня остановилось сердце. Свои последние дни он провел в реабилитационном центре, куда его отправили родители из-за ментальных проблем. Пресли с подросткового возраста страдал тревожными расстройствами, паническими атаками. Он принимал сильнодействующие лекарства, а позже стал зависим от алкогольной и наркотической зависимости, чего он вообще не скрывал. В соцсетях он делился с подписчиками советами по поддержанию ментального здоровья. К слову, знаешь, вообще, тут это в новостях уже добавляют.
1: Давай,
0: да?
1: Давай.
0: К слову, красотой Пресли восхищались не меньше, чем его сестры Кайи Гербер. Ему пророчили большое модельное будущее.
1: Будущее, да.
0: Он действительно от рождения
1: очень красивый,
0: очень красивый,
1: да,
0: парень. Очень красивый. С 15 лет он успел посотрудничать с крупными мировыми брендами. Moschino, Dolce & Gabbana, Calvin Klein и другими.
1: Уже,
0: но,
1: да,
0: да,
1: такие.
0: Но тут же, опять же, да, не раскрывается вообще, значит, все детали его смерти, но, по слухам, он умер от передозировки.
1: Да,
0: будучи,
1: и да, тут как бы...
0: Будучи в рехабе, да, он сорвался. Возможно, и такое, да? Ну вот что я могу сказать касательно этого мальчика?
1: Ну, царство небесное.
0: Антон, мы так скажем, когда тебя не станет из-за твоего вредного образа жизни.
1: Ну, как бы нет, подожди, ну я тоже добавил.
0: Ты можешь меня не перебивать, пожалуйста?
1: Нет, ну тут парень отошел в мир иной.
0: Это серьезная тема, между прочим. Очень сочувствую Синди Кроуфорд.
1: Нет, это понятное дело.
0: Она всю свою юность трудилась, старалась, зарабатывала деньги, стала суперзвездой.
1: А вот...
0: Для того, чтобы ее дети получили жизнь лучшую, чем у нее.
1: А я знаешь,
0: нет, просто... комментарии.
1: Да, да, хорошо.
0: И там все говорят, ну, конечно, она ему не уделяла внимания.
1: Вот я так об этом и подумал.
0: Да. Она забила на него, она была мамой-нарциссом. Ребята, кому из нас мама уделяла прям много внимания? Это единицы. Ну кому? Ну конкретно. Прям вот все свое внимание она вам посвящала и отдавала. Ну кому из нас? Никому.
1: Меня уделяла, потому что мама у меня работала в детском садике, а я работал, я в тот же детский садик ходил.
0: Да, но сейчас вот многие винят Синди Кроуфорд. А как она может нести ответственность,
1: ну,
0: за 27-летнего взрослого сына?
1: Во-первых, я...
0: У него были там ментальные расстройства, и еще, мне кажется, что вот, да, это переизбыток, да, возможно, да?
1: Дозволенного.
0: Дозволенного, это во-первых. Во-вторых, возможно, у него когда-то случилась паническая атака, и его отвели там к психиатру, кому-то,
1: так,
0: ему выписали,
1: тот,
0: возможно,
1: да,
0: какие-то успокоительные. Возможно, он на них подсел, потом,
1: да,
0: ему понравилось. Я не знаю, как это происходило, мы можем только фантазировать, да? И можем только догадываться и строить какие-то свои, опять же
1: хозяйка,
0: фантазии, основываясь на всей этой ситуации. Но!
1: Да.
0: Как лечили нашу депрессию, ребята?
1: Ребнем по жопе, и все.
0: Я, конечно, против таких методов, но почему-то. Вот у меня в классе там было 35 человек.
1: Никто не страдал депрессией.
0: Кто-то там из семьи алкашей, кто-то, у кого-то родители там наркоманы, у кого-то мама там гулящая какая-то, у кого-то еще, у кого-то папа ушел,
1: да,
0: из,
1: да,
0: семьи. Сейчас вот я примерно плюс-минус так знаю своих там одноклассников или там сокурсников.
1: Да, да, да, да.
0: Все у них окей.
1: Да.
0: С менталкой все нормально, никто не снаркоманился, никто не салкашился. Почему происходит такое, что у детей звезд постоянно, мне кажется, это все-таки деньги и вседозволенность.
1: Деньги, конечно.
0: Да?
1: И плюс еще, я тебе скажу, открытость
0: нам
1: всего этого...
0: Нам быстро лечили депрессию.
1: Хозяйка, я еще скажу, открытость всего происходящего. Смотри, во-первых, в звездной семье что происходит, например? Опять же таки, он красивый мальчик, как его сестра, да? Они пошли,
0: да,
1: сразу в модельный бизнес.
0: Да.
1: Модельный бизнес – это... деньги, это лакшери,
0: слава,
1: это вот это
0: такая
1: телевидение.
0: Вот, и там всегда тебе предлагают что-то.
1: Естественно.
0: Да.
1: Понимаешь?
0: Да,
1: и
0: да,
1: это,
0: да,
1: там,
0: это
1: и там еще, плюс еще там легкодоступность среди этого всего, понимаешь?
0: Да.
1: Это,
0: а у нас-то ничего не
1: а
0: было.
1: А плюс еще, понимаешь, плюс еще, смотри, у них деньги легкие, как бы они там считают, потому что,
0: да,
1: прошелся по подиуму, ты звезда, на тебе деньги, тут же эти все запрещенные вещества, они доступны в общем доступе на всех этих,
0: угу,
1: тем более частных вечеринках. Вот тебе отсюда все, это, пожалуйста. Да, модели, они вообще чуть ли...
0: Такой красивый парень.
1: Я тебе скажу так, не только на своих вечеринках отдыхают, а еще и на чужих, потому что их приглашают, чтобы было красиво, понимаешь? А там это вообще в легком доступе, бесплатно, чуть ли на таких запрещенных пати, не раздается чуть ли не
0: и
1: каждому.
0: И мне кажется, он берет пример с тех, в чьем окружении он находится. Он там смотрит, там этот рок-звезда пришел, он все там пробует, да? Потом он приходит, и у них вот такие тусовки, где все это, ты прав. Где все это вот так вот лежит, пожалуйста, пробуйте.
1: Конечно.
0: Да? Вот, как и Моргенштерн рассказывал. Ну, то есть они прям столы накрывали.
1: Да, там чуть ли еще покруче. Сразу медики у них на таких вечеринках находятся. Хозяйка, ну что ж тут...
0: Ребят, алкоголь и наркотики зло. Иначе вот клуб 27 пополнится. Вот пополнился.
1: Значит, какой клуб 27? А, я думал, начнут...
0: Это те, кто умирает
1: в таком
0: от передозировки.
1: Нет, я просто... Был такой клуб, студия 54, я что-то такое думаю. Может, это тоже какой-то клуб 27 открыли?
0: Нет. Ладно, идем дальше. Семейное застолье.
1: Жалко, в общем, парня, извините.
0: Очень жалко. Да. Я сочувствую Синди Кроуфорд.
1: Она, между прочим, я вот, знаешь, что написал, что все, она виновата, да? Я считаю, что она, наоборот, старалась, она сделала все. У таких детей есть и гувернантки, и учителя на дом приходят.
0: А может быть, не надо было, может быть, как нас вот растили.
1: Шапалах!
0: Ты чего сидишь с кислой рожей?
1: Да-да, шапалах
0: такую
1: не пош...
0: Такую рожу будешь показывать своему мужу, на тебе, под затылок.
1: Да-да-да.
0: Помой полы, и пока ты все это переделаешь дома...
1: Уже там депрессия прошла.
0: А там-то уже просто вообще
1: там
0: уже...
1: Там некогда на депрессию просто, да.
0: Нету времени просто на депрессию. Это наше детство, ребята.
1: Да-да-да.
0: Мы никому не рекомендуем делать то же самое.
1: Ну, как бы у нас в порядке
0: все. Семейное застолье закончилось реанимацией. 4 человека на ИВЛ в Мангистауре. Ребята, это просто жесть.
1: Что случилось?
0: В редакцию «Лада КЗ» поступила информация о нескольких случаях тяжелого отравления в Мангистау. Главный внештатный эпидемиолог Управления здравоохранения региона Марал Кадыр сообщила, что с признаками ботулизма госпитализированы 3 взрослых и детей.
1: Ботулизма.
0: Это тяжелое заболевание.
1: Да,
0: от него можно умереть,
1: это
0: знаешь, вот, в секунду просто.
1: А как сокращенно?
0: Еще один пациент, ребенок в возрасте 9 лет 10 месяцев, вечером поступил в инфекционное отделение областной детской многопрофильной больницы. Предварительно подозрительным продуктом считается рыба холодного копчения, приготовленная, внимание, ребята,
1: давай,
0: в домашних условиях. По данным эпидемиолога, ее длительное время хранили в холодильнике. Все пострадавшие употребляли рыбу во время семейного мероприятия 17 сентября примерно с 20.00 до 21.00.
1: Прошу прощения.
0: Слушай, ну ты достал уже.
1: Элечка, осень. ОРВИ, ОРСИ, ОРТИ, что там еще? ОРЦ, ОРМ. Не знаю, короче, какие-то три буквы.
0: КПЗ тоже туда ждет. Так, первые признаки заболевания появились вечером 18 сентября. За медицинской помощью пациенты обратились 19 сентября. Дома у пострадавших наблюдались многократная тошнота, рвота.
1: После
0: госпитализации тяжелое состояние пациентов оценивалось как тяжелое вот состояние. Среди основных симптомов слабость, головокружение, нарушение глотания, нарушение зрения, першение, сухость в горле, помутнение и двоение в глазах, а также нарушение сознания.
1: Ого, глюкнуло их.
0: Да, ребята, я однажды в очень известном ресторане Алматы отравилась.
1: Да, я помню это.
0: Мойвой на шпажках. Ребята, у меня были такие галлюцинации.
1: Это не весело, это страшно.
0: И это неприятные галлюцинации. Это не те галлюцинации, там ты летишь где-то.
1: Когда под наркозом, да, типа такое. Ну, нет, я сравниваю.
0: Да. Вот когда там тебе делают операцию, это не такие галлюцинации. Это вообще просто жесть какая-то, никому не пожелаю.
1: Это очень страшно, да.
0: Да, я очень сильно боюсь отравиться. Это так страшно.
1: Пищевое отравление, это вообще
0: страшно,
1: там
0: да. Ты просто, тебя рвет, голова кружится, и такие галлюцинации. И от этого кошмара никуда не деться.
1: Да,
0: ты закрываешь глаза и просто летишь в эти глюки.
1: Ты закрываешь глаза, а там еще страшнее, чем
0: там
1: с открытыми.
0: Там еще страшнее, да. Все пациенты сейчас находятся в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Им проводят дезинтоксикационную и симптоматическую терапию, а также ввели специфическую противобатологическую противобатулиническую сыворотку против ботулизма.
1: Да.
0: Специалисты здравоохранения Мангистау призывают соблюдать правила пищевой гигиены, употреблять только, ребята, внимание, качественные продукты, приготовленные с соблюдением санитарных требований, и не приобретать продукты в несанкционированных местах торговли, да? При первых признаках отравления необходимо как можно скорее надо обратиться. То есть не ждать. Если вы почувствовали, что вас тошнит, да?
1: Уже
0: рвота,
1: сразу же.
0: Слабость. Надо было сразу обращаться там. Они там через 5 дней,
1: через
0: 4 дня.
1: Через 2 дня они обратились.
0: Да, это очень смертельно. Вообще любое отравление, оно может быть смертельным, ребята.
1: Оно же может быть еще, понимаешь, как? Оно же вот не сразу может работать, а через день или через два ухудшится состояние человека.
0: Ровно так же, как и
1: бешенство. То есть пока это все
0: так
1: там разложится, пока перейдет в какую-то форму и потом...
0: Да.
1: А вот можно на секунду вклиниться? Скажи, пожалуйста, холодное копчение это как?
0: Это вот как вот мы покупаем, едим вот скумбрию, только они сами закоптили.
1: Да, я понял, нет, и она получается как вроде бы и мокрая, но свежая.
0: Они долго ее хранили в холодильнике, да, у себя.
1: Перед тем,
0: домашнего
1: да?
0: копчения, потом, видать, собрались, решили попробовать, детей накормили.
1: Ну, понятно. Это, в общем, я не удивлюсь, что они сами еще и поймали ее.
0: Ой, не знаю.
1: Поэтому, ребят, лучше, если вы дома чем-то занимаетесь, коптите там холодного, горячего копчения рыбы, не знаю, мяса. Будьте
0: там
1: аккуратней.
0: Там должна быть специальная соль
1: ребят.
0: Специальная соль. Вот это вот домашние колбасы. Либо старайтесь не брать, либо требуйте какой-то сертификат, и обязательно надо делать с нитричной солью.
1: А еще хозяйка...
0: Кажется, вот, когда консервируешь... Нет, когда вот эти вот рыбу засалишь или колбасу готовишь, там должна быть специальная соль.
1: Смотри, хозяйка, вот представляешь, есть же вот такие, например, рыбаки, раз там наловили рыбы, там пришел домой, его жена тоже умелица такая, раз там навялила или накоптила холодным копчением. Потом, браш, они пришли в гости, например, ко мне там попить пенного, раз принесли эту рыбу, и мне еще хана. Поэтому никогда дома не коптите, если не умеете.
0: Да.
1: И не дарите никому.
0: Катя Гордон эмоционально призвала вернуть Настю Ивлееву на экраны. В новом интервью юрист сообщила, что ей очень нравится Анастасия Ивлеева и выразила надежду на то, что ее проблемы вскоре закончатся. По словам Кати Гордон, блогерша очень талантливая, и у нее есть все шансы вернуться в медийное поле.
1: Конечно, есть.
0: Я
1: считаю...
0: тоже верю, и я считаю, что вот эту отмену все-таки от Насти Ивлеевой нужно убирать. Она самая талантливая.
1: Она классная.
0: Она классная,
1: единственная,
0: интересная,
1: знаешь,
0: блогерша.
1: Вот...
0: Только она вот такая суперзвезда в Инстаграм.
1: Единственная, знаешь, вот я... Она когда уже вот под конец, когда ей сделали вот эту отмену, да, она немножко отдалилась от народа. Вот что мне в ней начало раздражать. Просто она из простой девчонки, она стала, да. Вот той, которую мы не любим.
0: Понятное дело, любой бы зазвездился.
1: Да, понятно, нет, это понятное дело, да, и это ей даже, я, ну, как бы, простительно, то есть все это понятно.
0: Да, ребята, у Антона тоже такое же было, вот он раз зазвездился, да-да, ну, у тебя же то же самое было, Тосечка, вот вроде как все хорошо, к нему все хорошо относятся, потом он так раз зазвездился, его один раз вернули, как уволили, все, он такое почувствовал, власть. И он начал вообще тут выделываться. Потом раз его уволили, все, на место поставили, вернулся вот совершенно... Обновленным человеком.
1: На место в стойло.
0: Так, вот идем дальше.
1: Да, в общем, верните.
0: Даже участники списка Forbes умеют удивляться ценникам. Основатель Индрайв. Арсен Томский, он 12-е место Forbes Казахстан занимает, зашел за одеждой в Есентай Молл и впал в ступор от обычной базовой футболки за $1000. Я вообще, говорит, не самый бедный человек, мягко говоря, но кто покупает все эти футболочки за $1000? Просто обычная белая футболка. $1000. И главное, зачем? Задается вопросом бизнесмен в Threads. Вот, пожалуйста, ребята.
1: А мне кажется, ты когда только просто в Есентай Молл заходишь что-то вот продавать, оно сразу, например, ну, у тебя магазин.
0: Да.
1: Ты его проносишь, оно вот, например, ты шел, оно стоило 500 тенге, через порог перенес $5000. Вот так как-то работает. Как машина времени, либо...
0: Но это и рассчитано на очень богатых людей. Но, опять же, даже богатые люди говорят...
1: Они не глупые, понимаешь?
0: Ну, камон, это слишком дорого. Так и говорят, ребята.
1: Да.
0: Все, любимые наши, всем доброе утро. Мы продолжаем обсуждать нашу тему. Тема какая? Быстрая.
1: Тема у нас самая нужная и самая ненужная.
0: Видите, какой он вернулся? Видите, какой он вернулся, Тосечка? Тосечка. Такой зазвездившийся был.
1: Вернулся? Нет. Так это, я договорил, самое ненужное и самое нужное вещь в вашем доме.
0: Эфира. радиоэфира, да.
1: Я Антон Евлеев.
0: Придурочный. Мою фамилию, значит, брать не хотел.
1: Почему? Я тогда был Азаров, помнишь?
0: Все. Ребята, всем доброе утро. Мы идем вперед. Пишите, ждем.
2: Доброе осеннее утро. Напоминаю.

0: Итак, ребят, время ваших сообщений. Пишите нам обязательно по теме 8 700 107 10 22. Так, что вы нам написали? Доброе утро, васаби. Самая ненужная техника на кухне – это термомикс. Термомикс. Так, те, кто знает, сколько он стоил на старте и что он должен был готовить, по рассказам жены, думали, ну вот, все, решен вопрос с готовкой. А нет, мы знаем, что пюре можно сварганить, в нем норм. А все остальное – это только маркетинг, который в очередной раз повлиял на мою любимку. То есть он купил его для супруги. Так, привет, васабушки. Из ненужного видеомагнитофон LG лежит уже 100 лет, а выкинуть жалко. А недавно он пригодился моим друзьям. У них свадьба записана на видеокассету, а смотреть уже не на чем. Ребят, я не знаю, куда Антон вышел. Сейчас, подождите, я позову его. Антон! Сейчас, куда-то он вышел, ушел. Нету его до сих пор. Так, доброе утро. Эли и Антон, полезные вещи – это термометр и набор инструментов, а бесполезные – это декоративные статуэтки и сувениры, декоративные подушки, которыми нельзя пользоваться. Мы сегодня, если кто-то только что к нам подключился... Где ты ходишь? Быстро дверь закрой. Ты чего делаешь? Скажи мне.
1: Спасибо.
0: Ты же кофе пил. Какого черта ходишь там, общаешься?
1: Нет,
0: и делаешь себе чай и кофе?
1: Кофе сделал, и все.
0: Так ты только что пил его. 10 минут назад как ты приносил с собой кофе, покупал.
1: Это холодный был, а это горячий.
0: Почему тебя нет в эфире?
1: На, в эфире?
0: Читай сам сообщение.
1: Я в эфире?
0: Позорище. Что происходит? 2 недели мы были нормальными.
1: Ты уже
0: спросил,
1: можно выйти кофе?
0: Я тебе сказала, нельзя.
1: Ты же говорила, иди-ка завари.
0: Я тебе не говорила такого. Я не говорила тебе, иди-ка завари.
1: Нет, не иди-ка завари, ты просто сказала, иди завари.
0: А что ты там так делал долго?
1: Ну, я чайник поставил, он закипел.
0: А ты слышал, как я тебя кричала, звала тут?
1: Я бежал уже.
0: Быстро озвучу сообщение.
1: Доброе утро, Эльвира и Антон.
0: Сначала проси прощения.
1: Прости, пожалуйста. Перед кем? Я просто...
0: Передо мной.
1: А, прости, пожалуйста. Я то я думал уже и перед слушателями сразу всеми. Прости, пожалуйста. Ну и на всякий случай, да, перед слушателями тоже, а то прилетит еще. Извините.
0: Нет, ты мне на ногу наступил. Ты покинул эфир.
1: Сорян.
0: Рабочее место.
1: Так?
0: Нет, не сорян. Простите. Извините, что за неуважение к слушателям?
1: Простите, пожалуйста.
0: Да.
1: Все. Доброе утро, Эльвира, Антон. Самая бесполезная вещь – это беговая дорожка. Много лет пытаюсь заняться ходьбой и спортом, которая со временем стала вешалкой, складом для разных домашних вещей. Самая полезная вещь – это хороший, удобный пылесос. Шолпан, говорит нам. Ну, вот можно как раз-таки те, кто хочет, хотят похудеть, подарить.
0: А я хотела купить эту беговую
1: дорожку. Вот, подарите Эльвире, а ты ей подари гриль, который тебе не нужен. Все.
0: Можно так меняться.
1: Конечно.
0: Но дело в том, что я хочу беговую дорожку, но я не хочу отдавать гриль.
1: Ты же, она же тебе бесполезная.
0: Но она же пригодится когда-нибудь.
1: Вот ты тоже куркуль-то, а? Она тоже так как бы хочет гриль.
0: А что такое куркуль?
1: Куркуль это кто?
0: Это жаль... оскорбление какое-то?
1: Нет, это типа, знаешь...
0: Да ты сам ты куркуль. Ты заранее, вдруг это оскорбление. Сам такой, сам куркуль.
1: Уф. Так, здравствуйте. Самая полезная вещь, которую я покупал, это 3D-принтер. Можно печатать что угодно для дома и какие-нибудь брелоки. Продаю их в школе, спрос большой. Дон нам написал, Дон. Да, кстати, 3D, я сейчас тоже присматриваюсь к 3D-принтеру.
0: Зачем?
1: Но только,
0: вот для чего?
1: Нет, я же, видишь, я же коллекционирую всякие фигурки «Звездные войны», и мне их печатать гораздо проще было бы самому, чем покупать в 3D.
0: Так я тебе на день рождения каждый год на 30 тысяч дарю только эти
1: фигурки. Элька, ты думаешь, их всего лишь две? Ну, ты мне на 30 тысяч две подарила, ты думаешь, две? У меня, я каждый год, я открываю каталог этих фигурок, и я в шоке, сколько у меня их еще нету. Я когда смотрю вот эти, знаешь, там показывают гайды, как
0: мы
1: показывают.
0: Мы у тебя интервью берем.
1: Я
0: кому
1: хотел?
0: Интересно вот это все,
1: мне?
0: Что ты говоришь? Ну вот, обсуждаешь вот там за дверьми
1: студии.
0: А, ладно,
1: студии. Хорошо.
0: Озвучивай сообщение, ты наказан.
1: Доброе утро, самое полезное.
0: А у меня то есть, а у меня этого нет. Так могу говорить только я, потому что в эфире только я одеяльщица.
1: Хорошо.
0: Я и основная
1: ведущая. А у тебя одеяло есть?
0: Всегда, на все случаи
1: нет,
0: жизни.
1: Нет, я просто думал, вдруг они тебе еще...
0: Я, знаешь, я из тех, которые вот там вот мне позвонят и говорят, ой, мне так нога болит, а у меня тоже.
1: Заболела только что, да? Еще вчера только.
0: Да, да, да. А у меня машина, а у меня тоже.
1: Слушай, да, да, да, да, да.
0: А у меня муж, а у меня тоже.
1: Да, это ладно, у тебя муж, а у меня, знаешь, что? Давай
0: либо такое. Да, да, вот я эта категория, кстати. Я, кстати, раньше это осуждала в своей маме, но мне кажется, с годами я сама такой становлюсь.
1: Это, знаешь, вообще.
0: Мама, привет.
1: Милое дело, мне кажется. И от меня тоже маме привет огромный. Доброе утро. Самая полезная вещь – сушильная машина для вещей.
0: Нет, это же полезная вещь.
1: Ну
0: не
1: да,
0: надо
1: он говорит, самая полезная.
0: А, самая полезная? Я подумала, бесполезная. Нет, я не знаю, ты как-то не очень хорошо артикулируешь.
1: Хочешь, смотри еще раз. Доброе утро, самое полезное. Ну как здесь?
0: Да, тут... А нет, да, бесполезно. А почему он не написал бесполезную?
1: А у него нет бесполезных вещей. Пишут нам.
0: А,
1: да,
0: так
1: прям
0: и пишут.
1: Так, посудомойка вообще супер агрегат. 12 лет отработала, сейчас приобрели новую. Так ей можно управлять удаленно через Wi-Fi. Да?
0: Чего? Кем?
1: Удаленно
0: чего?
1: Через Wi-Fi посудомойкой можно?
0: Да, можно.
1: Очуметь.
0: Можно.
1: Вопросов, кто будет мыть посуду, вообще не возникает.
0: Да, ребята, всем рекомендую. Таблеточки купили, оптом набрали. Там даже на маркетплейсах есть там 100 таблеток по 3800, по 4000. Прекрасного качества, значит, без всяких вот этих вот добавочек.
1: Да, да, да.
0: А вот эти, которые самые широко разрекламированные для посудомоечных машин, они очень дорогие, они оставляют запах на посуде.
1: А ты заметила
0: очень
1: вообще, что... прям
0: запах.
1: Очень прям разрекламировано, чаще всего не является прям
0: да.
1: показателем качества.
0: Да, а есть такие обычные, мы берем обычные, там, кажется, российские, белорусские еще есть, таблетки на основе соды. Тоже классно моют, классно моют.
1: А вы, вообще. Говорит, вы знаете, я, говорит, загружаю посудомоечную машину, говорит, таблетку, ну, как бы употребляю, и она все грязная. А вы, говорит, что, ее пьете?
0: Слушай, тебе надо это, на стендап.
1: Да. Да. Самое полезное в доме мой вещь – это моющий робот-пылесос. Кстати,
0: а
1: да.
0: А кто-нибудь напишет, что это самая бесполезная вещь в доме – это муж? А самая полезная – это жена.
1: Ну, пока как бы муж приносит деньги, он не будет бесполезным.
0: Не каждый
1: уже.
0: Мужчина приносит деньги. У нас много мужчин, которые не приносят
1: тогда
0: деньги.
1: Нет, я вот полезная вещь в доме.
0: Да, поэтому от тебя и не уходит. Ты квартиру дал. Значит, ну ладно, там всякие измены были. Но это же ерунда по сравнению с тем, что ты дал крышу над головой, деньги отдаешь.
1: Кровь, да?
0: Еще не требуешь там детей там тебе рожать каждый год. Понимаешь, вообще вот.
1: Требую котят не рожать каждый день.
0: Ой, котят, да запросто. Вот я бы тоже, в принципе, да, Тосечка, а я
1: удобный,
0: вот,
1: да, это?
0: А я вот рассматриваю тебя как вот принципе, на да? будущее норм так. И у тебя эмоциональный интеллект высокий, тебе можно поплакаться, и ты рядом садишься и плачешь. Вот я перед тобой плакала один раз, я помню, и ты плачешь сразу. Вот мне нравится, когда мужчина так включается в твои страдания. Вот я плачу, и он плачет.
1: Ну что мне переживаю,
0: переживаю. Мой сидит с этим отсутствующим эмоциональным интеллектом, глазами хлоп. Ну ничего ты, что ты плачешь,
1: все будет нормально.
0: Да. А вот Антошка прям садится со мной, плачет. Ему можно изливать душу. Он еще умеет просить прощения, валяться в ногах.
1: О, это мое.
0: Да, писать тебе везде. Да, там он такой вот прям очень-очень заботливый. Кстати, может заботиться. Крышу над головой дал. Коренной алматинец. Работает
1: так
0: на трех-четырех, пяти работах.
1: Так я на рынке женихов еще ничего.
0: Да, все деньги отдают. И самое главное, не говорит там, рожай мне каждый год, давай, рожай, давай, дети нужны, внуки. Ему никто не нужен, кроме котят.
1: Ой, и здоровье уже подшатывается, так что ненадолго осталось.
0: Да, и он уже не такой, как раньше, которому там каждую ночь надо развлекать как-то.
1: Не-не-не.
0: Раз в месяц и норма.
1: Не, ну не раз в месяц, ты что?
0: Антон, все.
1: Совет да любовь, Олечка.
0: Беру тебя себе.
1: Все, окей. Все женщины мира, прощайте.
0: Я теперь хозяйкин. Вот почему тебя прощают.
1: Доброе утро.
0: А я-то думала, что тебя прощают, а вот оказывается.
1: По теме. Ненужная вещь, пароварка и мороженица.
0: Ну, ненужная?
1: Да, ненужная.
0: А мне нужна, ребят, дайте мне мороженицу, мне нужна. У меня дочка готовит, вот снимает эти рецепты, и вот она на днях просила, отдайте
1: а вот
0: мне,
1: смотри,
0: пожалуйста.
1: Знаешь, вот я заметил, когда у тебя, например, набор постельного белья ненужный, да? Ты как-то
0: да.
1: с ним легко расстаешься, например, да, там подаришь кому-нибудь. Как только у тебя, например,
0: из бытовой
1: техники, вот вроде бы она тебе не нужна. А отдавать жаба какая-то, почему?
0: Дайте хотя бы на прокат. Ребята, мы помоем вам, вернем эту мороженницу. У кого есть, привезите,
1: пожалуйста. А знаешь,
0: пожалуйста,
1: я думаю, вот все-таки вот, правильно говорилось в том старом советском мультике, когда делай добро и бросай его в воду. Иногда мы забываем это делать. Вот,
0: это принципе... говорит Антон специально, потому что он мне должен 65 тысяч тенге.
1: Уже мы раскидали.
0: Но я ты просто, десятку нет, только вернул.
1: Я просто думаю, смотри,
0: должен.
1: Ты же вот захотела сейчас вот эту мороженницу.
0: Да.
1: Я к тому, что тебе бы отдали бы прям, мне-то здесь пока ничего не нужно.
0: Нет, тостер.
1: А, ну, да, я тоже не особо по утрам сейчас еще буду вставать.
0: Ну, ты же сам чикать. Просил же.
1: Нет, ну, как бы да, я хотел бы, потому что я, мне нравится пожарить. Звучит как-то странно.
0: Ты так это делаешь каждое утро.
1: Да.
0: Что
1: окей, в общем, это,
0: по
1: подарите Элицу мороженицу. Элли
0: давайте
1: мороженицу.
0: Мне мороженицу. Вот кому
1: дочки,
0: не надо,
1: да,
0: принесите мне, ребята. Мы обязательно будем снимать рецепты в ней,
1: так,
0: этой мороженице.
1: Кстати, я вот всегда, наши слушатели же пишут, вы как родные, вы свои. И значит, и мы, слушатели между собой, тоже получается, мы их скрепляем как бы вот этим,
0: да,
1: через пять рукопожатий, да? Mm-hmm. То они тоже родные и могут друг другу тоже, например, давай я тебе там отдам...
0: Меняться.
1: Да.
0: Mm-hmm.
1: Отдам тебе свой Гелендваген, а ты мне свою зубочистку.
0: Ну да, конечно.
1: Я так поменялся.
0: Владельцы Гелендвагенов.
1: Нет, а что, я бы хотел...
0: Только об этом и мечтаю.
1: Ну да. А вдруг он, прикинь, у него немерено денег, а вот он сейчас сидит, кушает, а в ресторане кончились зубочистки. А ему срочно нужно зубы почистить.
0: Да.
1: И просто нужно было оказаться в том месте, когда он нужен. Он такой, отдаю Гелен за зубочистку.
0: В том месте чего ты заживал?
1: В то время и в том месте нужно оказаться.
0: Так, ага.
1: Он такой, отдаю Гелен за зубочистку. И ты такой раз рядышком, на, и все.
0: Круто.
1: Вот попасть бы в такой момент.
0: Манифестируем. Глядишь,
1: да,
0: сбудется.
1: Доброе утро. Редко совершаю импульсивные покупки, говорит нам Роман. Самая бесполезная вещь, купленная за последнее время, это отпариватель. Чем дороже, тем бесполезнее. Простоял дома месяц и уехал к бабушке. Ну, не знаю, вот...
0: А нам нужен отпариватель, да, мы
1: нужен.
0: Часто пользуемся.
1: А бабушка что сейчас отпаривает?
0: Ладно, и на этой прекрасной ноте мы прервемся на музыкальную паузу. Ребята, напишите нам
1: самая
0: полезная,
1: да,
0: и бесполезная вещь в вашем доме. Какая она?
1: Давайте выясним.
0: Какие они? Да.
1: Топ полезных, бесполезных вещей.
0: Я знаю, что самый полезный все-таки в топе прям.
1: Да.
0: 10 из 10. И на
1: это
0: первом
1: кто?
0: Месте. Это пакет с пакетами. Самая нужная вещь. Ребята, самая нужная
1: Если
0: вещь.
1: У вас нет пакета с пакетами, значит, вы инопланетянин.
0: Я думал, что это такое интересное.
1: Ну, нет, потому что у каждого
0: просто
1: есть...
0: мимо. Ан-

0: часто судьба подает тебе сигналы. И прямо сейчас тебя научат их понимать. В утреннем шоу «Васаби» особые приметы.
1: Вот, кстати, хозяюшка, я с тобой не соглашусь, что да. ты говоришь, неинтересно было, никому не нужно. Очень, мне кажется, важно
2: и нужно. А вчера никто не проголосовал против этой рубрики, поэтому голосовать? Я ее оставляю.
1: Да, слушай, народные приметы в Казахстане на 22 сентября. Вообще, в казахской традиции осенний период связывали с потеплением, с постепенным, точнее, охлаждением воздуха и воды. Есть выражение... Таразыда тан суиды. Сумбеледы су суиды. Правильно?
2: Ну,
1: как бы, как могу.
2: Хорошо, хорошо. Ну, как можешь.
1: Буквально о том, что в период...
2: Ержик, будешь поправлять, Антон?
1: Таразы холодеют, рассвет.
2: Ержан говорит, классно, классно. Давай еще раз, можно на бис? Давай еще раз. Тебе очень идет. Ну, давай.
1: Таразыда тан суиды. Сумбеледы су суиды.
2: Норм. Класс.
1: Сейчас половина перед своими радиоприемниками просто выпали жестко. До 22 сентября можно обратить внимание на такие природные признаки, как теплый или ясный день. По народным представлениям, осень еще долго поможет сохранять мягкую погоду. Mm-hmm. Для Казахстана характерно явление мизамшуак, период солнечных, теплых, осенних дней, который в народной традиции может продолжаться до середины сентября и захватывать часть октября. Так вот, это день осеннего равноденствия, продолжительность дня и ночи близка к ровной, после чего световой день начинает сокращаться. В народной символике это время перехода...
2: Так у нас уже давно уже сократился.
1: Не-не-не, итогов и подготовки к холодному сезону. Теперь переходим к нумерологии.
2: Нумерологии?
1: Нумерологии, да. Ну, это когда
2: Неважно.
1: Нумерология, это, короче, когда у котят нумерология. Нумерология. Так. Складываем все цифры, получаем 23, 2 плюс 3, это пятерка, число дня 5. В нумерологической традиции пятерку связывают с движением, применением к общению и новыми впечатлениями и гибкостью. Но само число 22 считается особым.
2: Ага.
1: Понимаешь? Это порядок создания практически воплощенных идей. Что вообще сегодня хорошо делать? Работа и дела. Пересмотреть планы и изменить то, что перестало работать. Начать новый проект. Навести порядок. Составить список. В деньгах что теперь хорошо? Пересмотреть,
2: что же хорошо?
1: Да, пересмотреть расходы и подписки. Составить финансовый план на осень. Запланировать крупные покупки, не совершая их импульсивно. Оплатить необходимые счета и закрыть наибольшие финансовые вопросы. Теперь, что хорошо в отношениях? Поговорить с близким о том, с близким человеком о том, что давно хотелось изменить в вашей жизни.
2: Так.
1: Предложить совместное новое занятие, небольшую поездку, отпустить мелкие претензии, которые уже не имеют значения. Познакомиться с новыми людьми, если есть такая возможность, и провести вечер вне привычного сценария. Что сегодня хорошо для себя? Совершить
2: тоже
1: прогулку,
2: хорошо.
1: Особенно если погода позволяет, сменить привычный маршрут, попробовать новое блюдо, занятие или формат отдыха и дать себе возможность немного отвлечься от рутины. Вот так вот. И особый ритуал без мистики сегодня дня. Можно сделать простую практику. Запишите 3 вещи, которые хотели оставить в прошлом. Например, ненужная привычка, незавершенное дело, устаревший способ мышления. Запишите 3 вещи, которые хотите привнести в осень. Например, новое занятие, финансовую цель, больше общения. Выберите одно действие и сделайте его именно...
2: Как же скучно, ребята.
1: Ну и ладно тогда.
2: Кто согласен, напишите.
1: Больше не буду.
2: А что ты сразу обиделся?
1: А потому что,
2: да что
1: легко обидеть артиста.
2: У нас с тобой? Какой
1: ладно,
2: артист?
1: Вообще, и выберите действие и сделайте его именно сегодня. Это хорошо соответствует символике дня. Вот так вот.
2: Все?
1: Да.
2: Спасибо, было очень неинтересно.
1: А мне интересно.
2: А я перехожу к вашим сообщениям. Ребята, что вы нам написали по теме? Доброе утро, Эльвира и Антон. По теме удачная покупка – это пароварка. Готовлю каши, котлеты на пару с гарниром, овощи на пару и миксер за 3000 тенге. Уже столько лет пользуемся, и кофемолка, в которой перемалываю перец горошек. А вот паровой утюг ручной купила 2 года назад, так и лежит в коробке. Вот, кстати, ребята, когда-то, ровно 16 лет назад,
1: так.
2: Я купила за 4000 тенге набор там блендер, миксер.
1: Так, и до сих пор
2: во всех рецептах, вот моя дочка использует всю эту технику, и без этого мы что только не готовили. Вот 4000 тенге, ровно 16 лет назад.
1: А чуметь, какой долгоиграющий у тебя миксер.
2: Да, да, да.
1: Хороший,
2: в 2008
1: видимо.
2: Году мы покупали.
1: Что за фирма?
2: Это же 16 лет назад.
1: Да.
2: 2008, быстро посчитай. Даже 18, да? 16. Или нет?
1: 16.
2: Где это? 2008 год.
1: 18 лет.
2: 18, вот, 18. Так, извините, не по теме, в гороскоп не верю, но слушаю всегда. Ну, не по теме.
1: Не, ну, не по теме, не по теме, если прекратите тем более писать. Еще и не слушаешь.
2: Да.
1: Ты не веришь?
2: А по теме. Всегда хотел тостер, представлял, что буду утром делать тосты, завтракать с кофе. В итоге ни кофе, ни тосты и вообще не завтракаю. Пылиться в коробке. Подарил супруге Кенвуд, пользуется один раз в год, максимум два. Берег из Кокшетау, хочу купить кофемашину. Берег это будет то же самое.
1: Из Кокшетау, отправляй тостер в Алмату.
2: Так, вот написал нам Виталий. Вообще неинтересная рубрика приметы.
1: Рубрика.
2: Рубрика приметы, говорит, неинтересно.
1: А если она была бы... Ладно. Рубрика. Неинтересно?
2: Не знаю, что Виталий придумать, замолчи, Антон.
1: Нет, посоветуйте... есть, просто там все немножко...
2: Хорошие, недорогие посудомоечные таблетки. Я что-то брала... Сейчас я... Подождите. А я же, они же мне не платили деньги. Но я вам вне эфира расскажу, подскажу. Сейчас я вам вот найду и подскажу. Что-то такое, Пио-ки-кио,
1: нормально.
2: Такие белорусские таблетки, да. Вот зайдите Pinocchio. В общеизвестное красное приложение банковское. Вот там вот. Высокий рейтинг. Поставьте вот посудомоечные таблетки
1: банковское
2: для посудомоечных.
1: Банковское приложение
2: Каспий. Да замолчи ты! Зайдите, пожалуйста, в магазин и там таблетки для посудомоечной машины. И поставьте Pinocchio стрелочками killer. Высокий... Поставьте... Иди отсюда. Так, поставьте высокий рейтинг, и вот там вот увидите.
1: Я просто придумал название новое. Пиноккио киллер. Подожди, Пиноккио убийца.
2: Все, дай музыку, Ержик, ну, я ладно. Не могу так.
0: Здесь Азарова. Здесь Павлов. Это Васаби. То, что взбодрит тебя осенним утром.

0: Что дальше?
1: Итак, новость такая. Блогер Фрэнки Лаппен.
0: Кто-кто?
1: Блогер Фрэнки Лаппен.
0: Лаппен.
1: Лаппен. Да? Он провел первый бой с роботом.
0: Молодец.
1: Он опубликовал видео поединка с гуманоидным терминатором, назвав его первым таким боем в истории. Пишут, что парень...
0: Я тебя поддержал. Кашель тайм.
1: Ах ты собака. Чтобы я тебя не ругала за кашель, ты успел, да?
0: С тобой прокашляться.
1: Что я говорила, ребят, вверху...
0: ты говорила, что он провел первый бой с гуманоидным роботом.
1: Короче говоря, первый бой человека с роботом закончился поражением человека. Пишут, что парень проиграл и даже сломал руку, ударив металлического соперника.
0: Еще бы.
1: Конечно. Вот Антон был прав.
0: Я тебе говорил.
1: Тусечка, вот в 2016 году ты говорил, подожди, скоро вот эти роботы, восстанут и будут против нас. Я говорил, какие роботы? Думаю, что это старый алкаш там чешет? Да, и смотри, вот пролетело 10 лет, и уже вот поединки выкладывают с роботами. Робот всегда выиграет,
0: во-первых,
1: конечно же.
0: Во-первых, уже выкладывали робот против робота. Теперь уже просто не знаю, насколько человек...
1: А вот заводят этих роботов дома у себя. Да. А он же может просто взять нож ночью.
0: Может.
1: И просто всю семью там порешать.
0: Может. Поэтому на ночь отключайте свои роботы. Как роботы.
1: Да. А вдруг нам кажется, что мы его отключили, да. А он не отключен.
0: Может быть, какой-нибудь там, знаешь, вроде бы он сел, да, там отключил его даже от питания, а он раз ночью такой резервное там это.
1: Да, резервная батарея какой-то подключилась.
0: И у него красный индикатор, и он.
1: Хотел сказать классный.
0: Классный. И красный индикатор питания в глазах. Он такой: I'll be back. Я вернусь.
1: Страшно, да. Очень страшно.
0: Мне нужна твоя одежда и мотоцикл.
1: Угу.
0: А ты такой: у меня нет мотоцикла.
1: Все, замолчи, пожалуйста.
0: Тогда велосипед.
1: Так, в Узбекистане муж и жена пытались продать 14-летнего сына. 14-летнего сына.
0: А что? Не 25-летнего? Просто подожди.
1: Я в шоке, ребят.
0: Себя каждый раз пытаюсь продать.
1: Ну, Антон.
0: Это шутка.
1: В Кашкадарьинской области задержали семейную пару, которая пыталась продать своего 14-летнего ребенка.
0: Это ужас.
1: Согласно информации, женщина 1988 года рождения договорилась со своим мужем продать ребенка от первого брака. 14-летний подросток должен был быть продан за $45,000. Пара решила продать подростка, чтобы закрыть свои долги. По их словам, они не смогли найти другой выход из финансового кризиса. Во время суда сам подросток заявил, что знал о намерениях родителей. Парень заявил, что не был против своей продажи. Он хотел помочь родителям решить финансовые вопросы. Также юноша подчеркнул, что у него нет претензий к родителям. Решением суда горе родителей осудили на 3 года. На 3 года? А там уже и другие дети, глядишь, и подрастут.
0: Какой ужас. А теперь бедный парнишка что?
1: И парнишка, он был готов к тому, что его продадут.
0: Ну, видимо, знаешь, уже, наверное, очень плохие условия жизни, поэтому он
1: думал,
0: нет,
1: что... дело не в этом. Но можно же ребенку промыть мозги, ребята.
0: Да, конечно, вы что это такое?
1: Правильно. Более... Он же сам не несет за себя ответственность, юношеский... он еще маленький.
0: Конечно, а ты знаешь, мне кажется, почему мальчишка сказал? Естественно, он за родителей будет стоять.
1: Да. Может быть, там мама плакала, просила его очень сильно.
0: Ну, это, конечно, это ужас.
1: Надо же. Да. Вот всякий раз, когда вы будете жаловаться на своих родителей,
0: вспомните
1: эту историю. Да. Ой, даже как-то вот, знаешь,
0: все, давай закончим эфир, поехали домой.
1: Хочется домой как-то уйти,
0: как будто, знаешь, грязный сразу стал. Как будто вот так изваляли в грязи, как будто, знаешь, перестало хотеть быть человеком, понимаешь?
1: Пересталость.
0: Да, пересталость.
1: Нет, надо продолжать.
0: И усталость.
1: Давай к исследованиям лучше, да, что-нибудь такое легенькое. Седые волосы могут быть естественной защитой организма от рака. То есть седые волосы не признак возраста. Ученые выяснили, это новое исследование. Оказывается, когда стволовая клетка в фолликуле накапливает повреждения ДНК, организм сам ее убирает, и волос теряет цвет. Это не поломка, а защитный механизм. Тело жертвует пигментом, чтобы поврежденная клетка не переродилась в опухоль, в раковую опухоль. Да? По сути, каждый седой волос – это маленькая победа вашего иммунитета. Так что седина – это не старость, а знак того, что организм работает правильно.
0: Нет, хорошо, есть... пусть он работает правильно, но то есть, если взять вот так полностью седой человек, это нифига себе, как его да. много шатало и мука защищала.
1: Тело жертвует цветом, чтобы не допустить опухоль, да? То есть, если вы видите, что у вас появились седые волосы, знаете, что это ваш организм.
2: Поборол рак.
1: Да, он поборол вот развитие онкологии.
0: Раковые
1: возможно.
0: Клетки какой-нибудь.
1: Да, возможно. Я седая вся практически уже... Вот 16 лет начала сидеть. Сейчас я практически
0: а вот
1: у меня
0: есть просто у меня
1: 100% седина.
0: Хозяйка, вот у меня просто
1: у
0: есть...
1: У тебя нет вообще
0: нет,
1: седых,
0: в плане,
1: да?
0: Нет, есть. Но их не так... Ты знаешь, я просто вот встречал, ты, наверное, тоже встречала, да, молодых, например, людей, там даже, может, бывает такое, что в 17 лет он полностью седой, не знаю,
1: да,
0: как это происходит.
1: Да, да, у моей дочки есть, одноклассники седые.
0: Возможно, это значит, организм так настолько сильно справился, да,
1: настолько
0: что пришлось
1: сильно,
0: посидеть.
1: Да,
0: и
1: возможно.
0: Ушел от какой-то серьезной, ну, да. то есть от серьезного заболевания, да?
1: Да. И вот говорят же, сидеют от стресса. Возможно, вот когда стресс, наш иммунитет падает, да, например.
0: Да, однозначно.
1: Да, случился какая-то стрессовая ситуация случилась.
0: Да-да-да.
1: И в это время, когда иммунитет начинает падать во время стресса, и у тебя может развиваться онкология.
0: Я помню...
1: А волосы раз и посидели, да. значит, твой организм прошел успешно.
0: А я помню, период. Знаешь, когда в моей юности было модно, знаешь, там, обесвечиваться, делать там, ну, когда были да. какие-то рейв-тусовки, зеленые там салатовые волосы или еще что-то. Я помню, посмотрел фильм «Шакал» с Брюсом Уиллисом, и он был там полностью седой, но он перекрасился. И мне так что-то это понравилось. Или Ричард Гир там этот был полностью седой. И я пришел
1: Ричард
0: в салон...
1: Ричард Гир, наверное.
0: Да, Ричард Гир. В салон красоты, говорю, я хочу вот так всегда быть седым. Обесветить-то они обесветили, а седину сделать не смогли.
1: А, то есть ты был желтый.
0: Я был желтый, да. Ну, ничего, пришлось быстренько.
1: Не доосветляли,
0: да,
1: мне кажется.
0: Потому что сделали. Вообще, оказывается, это очень сложно сделать вот такой серебристый цвет волос, ну, как
1: да,
0: бы седой.
1: Да, очень сложно,
0: и
1: очень.
0: И мне, ну, хорошо, слава богу, череп ровный, я на лосо побрился.
1: А так как у тебя в твоей крови, то есть не совсем же все славяне, у тебя же есть
0: ну, да.
1: и...
0: Да.
1: различные другие национальности,
0: конечно, да.
1: да? Вот, и у тебя, как бы, тебе тяжело обесцветиться, осветлиться.
0: Мне вообще быть тяжело белым.
1: Да, поэтому ты такой смугленький, да, такой чернявый мальчик.
0: Да,
1: такой.
0: Спасибо.
1: Да?
0: Мне нравится, кстати.
1: Нравится?
0: Меньше синяки видно.
1: Ну да, побои
0: да,
1: часто тебя
0: целлюлит
1: сопровождают.
0: Не так видно, например, на темном.
1: Все, давай не будем. Сейчас мы какую-нибудь ерунду наговорим.
0: Ладно.
1: Ребята, всем доброе утро. Мы продолжаем. Пишите нам 8-700-107-10-22.
0: Я напомню.
1: По теме. Тема какая?
0: Самая бесполезная и самая полезная вещь в вашем доме.
3: Здесь Азарова, здесь Павлов. Это Васаби. То, что взбодрит тебя осенним утром.

0: меню.
1: Итак, ребята, мы ваш витамин D этой осенью.
2: Да.
1: Кто-то перебивку записывал?
2: Кто?
1: Это ты этот текст прописывал?
2: Нет, вообще не я.
1: Да, интересно.
2: Да.
1: У меня есть претензии. Так, доброе утро, страна, нам написали.
2: А ты хочешь быть витаминкой С?
1: Вот каким бы витамином ты бы хотел быть?
2: Ну, А.
1: Я бы таким вот, который все любят, витамин С.
2: Витамин А?
1: Нет, я витамин С хотела бы быть все-таки, да. Потому что он всем нравится.
2: Витамин С.

0: талант, когда ты говорила, я смотрел на тебя.
1: А там у него коты дерутся.
0: Баклан просто, Рамс.
1: Доброе утро, да. Любимое шоу Эльвира и Антон. Бесполезные вещи в нашем доме. Отпариватель. Как купили, так и стоит. Гладим вещи по старинке утюгом. Или, может, неправильно пользовались этим отпаривателем. Не гладит он нифига. Есть такие отпариватели, которые вроде как пар идет, но его недостаточно, или он недостаточно мощный, горячий для того, чтобы отпаривать вот эти вот складки.
0: Да, сейчас просто я могу сказать так. Есть очень много производителей из Китая, да, которые делают всяческие копии. Да, вы смотрите, то есть цена иногда бывает, конечно же, ниже, но есть средний, вот когда по качеству, да, то есть покупаешь, который вообще не отпаривает, потом хорошо отпаривает, так себе отпаривает и оригинал. Вот, между копиями тоже смотрите иногда, есть хорошие.
1: Здравствуйте, замолчи. Здравствуйте, ведущие. Купил в автомобиль защиту от солнца в салон, ни разу не использовал. Кстати, а я использую.
0: Мы постоянно.
1: Мне тоже, вы тоже используете такой зонтик, да?
0: Зонтик, да.
1: Да, мы тоже используем постоянно. Жена так хотела кофемашину, теперь кофе пью только я. Только я. Так, хорошего дня. Рубрику «Приметы» оставьте, пожалуйста. По теме.
0: Спасибо.
1: Пароочиститель такое себе. Пользуюсь редко. Им хорошо выдувает грязь из щелей, разве что. Шапочки для тарелок – очень удобная вещь. А вот, кстати, вот эта шапочка для тарелок у меня лежат.
0: Вот эти,
1: целлофановые,
0: тоже удобные.
1: Вообще
0: почему?
1: Не пользуемся, не знаю почему.
0: Нет, ну ты потому что у тебя никогда на второй раз ничего не остается, понимаешь, Эля? Ты же не любишь подогревать еду, я знаю.
1: Для меня полезная вещь — это вот эта вот пищевая пленка с таким вот резаком. Так вот раз, накинула на тарелочку, раз отрезала и все, да. Классная вещь, я всегда ее покупаю. Доброе утро, 29 лет назад купила себе Philips, очень дорого было за 1000 тенге. Тогда фен 200 тенге стоил, уже столько фенов перегорело, а этот до сих пор живой, могу фото прислать из ненужного: кухонный комбайн и мультиварка. Вот, кстати, ребят...
0: Кухонный комбайн — это что?
1: Вот который там он...
0: Найсер Дайсер, Майсер Вайсер,
1: ну,
0: да?
1: Ну, там все в одном, да. Он там тебе и тесто раскатает.
0: А,
1: или
0: да?
1: Там... или этот, овощи все перережет. Там
0: да
1: разные
0: ладно.
1: Бывают, разные бывают.
0: Все это делает комбайн?
1: Да. Лана пишет: самые нужные вещи — посудомойка, аэрогрель и паровой утюг. А с появлением парового утюга бесполезным стал обычный утюг. Еще гриль для стейков, тостер и орешница лежат без дела.
0: Так, Лана орешницу написала. Подарите, пожалуйста.
1: Ильичка, подскажи мне тоже, какими посудомоечными таблетками пользуешься?
0: Такими белыми.
1: Вот зайдите вот в магазин красного приложения, и там вот высокий рейтинг поставьте, там он, по-моему, на втором месте или на первом месте, да, да. Белорусские таблетки такие вот, да.
0: Ну, беленькие.
1: Так, они вот не вонючие, кстати. Доброе утро, Васаби Шоу. Самая полезная вещь в моем доме — это диван с интернетом и туалетом. Класс!
0: Да. А у него в диван интернет встроен.
1: А самая бесполезная вещь – освежитель воздуха. Кстати.
0: У меня, знаешь, какая самая бесполезная вещь дома? Это я.
1: Да, я знала. Но ты опять же, ты не бесполезная вещь. Бесполезная вещь – это твои коты.
0: Нет.
1: На которых вы только тратите,
0: вещи, не говори
1: все.
0: Так, это не вещи.
1: А ты, ну ты на себя говоришь, ты тоже
0: коты
1: так не говори про Антона.
0: Это, подожди, коты — это вообще самое лучшее вложение.
1: Антон —
0: они, знаешь,
1: это самое лучшее
0: поднимают.
1: Вложение в моей жизни, он мне настроение поднимает. Я тоже так буду говорить про тебя.
0: Ладно.
1: Ты же мой кот, ты мой питомец.
0: Да.
1: Поэтому для меня ты самый нужный. Почему? Потому что ты деньги домой приносишь.
0: Питонец.
1: Потом,
0: это знаешь,
1: конечно,
0: кто ест
1: воруешь
0: питомцев?
1: Их. Потом вытаскиваешь эти всякие...
0: Я их ворую еще...
1: Микроволновки,
0: хозяйка,
1: потом по ломбардам сдаешь.
0: Я их ворую еще до того, как принес домой.
1: Молодец, так и надо.
0: Сам у себя.
1: Доброе утро, Васаби. Самая полезная вещь, наверное, это пульт. Как же круто не вставать с дивана и управлять телевизором. Спасибо человечеству. А самая бесполезная вещь — это остатки обоев, строительных материалов. Вечно хламятся и ждут своего часа десятилетиями. А мы сразу такое выбрасываем. Сейчас, зачем вот это все?
0: Подклеить обои?
1: Не.
0: У вас
1: я
0: всегда,
1: такое
0: да?
1: не люблю хранить, да. Здравствуйте, великолепные наши...
0: Ну, ты не кулечница, наши... походу.
1: А что так называют людей, которые все
0: ну,
1: хранят?
0: Ну, которые, да, куркуль. А вот куркуль еще, вот я же тебе до этого говорил. Куркуль.
1: Сам такой.
0: Да, я посмотрю, сам... как, что такое куркуль конкретно.
1: На, посмотри. Потихонечку
0: это вообще кулек, это кулек куриц. Куркуль.
1: Здравствуйте, великолепные наши Эльвира и Антон. Как-то я вам писала, еще раз повторюсь, что самая бесполезная вещь у нас в семье — это мультиварка. А самая полезная оказалась робот-пылесос. Его жена купила месяц назад. Я думал, что деньги на ветер, еще одна безделушка, но я ошибался. У нас многодетная семья, и дети часто едят и мусорят. Иной раз думаешь, опять уборка, а теперь нет. Включил робота, и он работает классно. Кирилл из Семипалатинска. Ребята, а почему-то никто не написал про аэрогриль. Помните аэрогриль? Все
0: покупали
1: аэрогриль.
0: А вот же только что говорили, аэрогриль

0: подсказал.
1: Мультиварка, он
0: Нет,
1: говорил.
0: Там еще девушка писала, аэрогриль полезная вещь, типа.
1: Полезная вещь? Да. Я вот не помню.
0: А ты, вот у тебя дома есть же, да, аэрогриль, ты сказала?
1: Да.
0: Но а почему ты не пользуешься?
1: Мои дочки рекламировали, им подарили.
0: А, ну тогда вам... Тогда это вообще прям шикарный.
1: Ну, им вообще подарили три аэрогриля. Я просто подарила своим знакомым. Почему я... А, ты сразу смотришь на меня так. Почему я тебе не подарила?
0: Хотел, чтобы
1: потому что
0: был,
1: твоя супруга со мной поругалась. Да, вот не ругалась бы она. Получала бы от меня подарки.
0: Аэрогриль ушел.
1: Вот-вот. Вот-вот, Тосечка. Во всем виновата моя жена.
0: А если гриль аэро?
1: Можешь приобрести, Тосечка.
0: Да?
1: Да, но это уже...
0: Гриль-аэро.
1: Without me.
0: Аэрогриль.
1: Так, ребята,
0: давай.
1: Все, мы продолжаем. Пишите.
0: 8700, а можно мою рубрику так теперь? Нельзя. Парашюточки.
1: А что такое парашюточки?
0: Ты
1: сказал парашюточки.
0: Пара, я говорю, шуточки, а не парашюточки.
1: А, ну хорошо, после музыкальной
0: парашюточки
1: паузы.
0: Парашюточки — это маленькие парашютики.
2: Как бороться с осенней хандрой? Просто слушай.

0: нравится юмор Павла.
1: Ой.
2: Ребята, потрясение было сейчас. У нас.
1: Ержик, можешь так рано не включать микрофоны? Ребят, это рубрика «Шутки».
2: Вот и настало то время, что я не могу съесть столько пельменей, сколько мне лет. Прикинь. Извините, вот вам ваш нос. Я нашел его в своих делах. Денег, как кот наплакал, а проблем, как слон нагадил. Никогда, ну просто по-другому звучит, там веселее. Кто ходит в гости по утрам, уже к обеду будет в хлам.
1: Вот такая у нас позорная рубрика «Шутки», ребят.
2: Что это карапули и стишки такие. Банда гопников, быковавшая в вагоне электрички с грибниками, была вырезана под корень.
1: Ну, это
2: грибники,
1: ужасно.
2: Нет, ну тут шутка же, грибники же они под корень режут. Ладно. Путь к сердцу мамы лежит через уборку.
1: Не могу не согласиться. Да.
2: Что стало причиной вашего расставания? Ложь. А именно, я спросила его, тебе сахар в кофе положить? А он ответил, ложь.
1: Антошка, так еще в 1998 году шутили.
2: Ну, видишь, стабильность. Какие ваши любимые мифические персонажи? Сон, спокойствие и адекватность. Когда я прочитал об ужасах алкоголизма, я бросил чтение.
1: Ты сказал об ужасах.
2: Об ужасах. Это Абузова мне это как-то навеяло об этом. С каждым годом твой торт горит все ярче. Но это просто факт. А моя жена всегда в тренде. Это как? Трендит с утра до вечера. Игорь, я беременна. Не знаю от кого, но тошнит от тебя.
1: Прокашляйся. Вот, молодец.
2: Спасибо. Дорогая, ювелирный был закрыт, я купил тебе йогурт. Ладно. Последнее. Татьяна, почему вы опять опоздали на работу? Пробка, Виктор Иванович. Еле бутылку открыла.
1: Вау, вот это шутки, ребята.
2: Здоровские же, классные.
1: Самые лучшие шутки.
2: Самые лучшие,
1: вот,
2: да.
1: Вот я заметила, когда мы эту рубрику, скажем
2: не
1: так,
2: делаем, все грустят.
1: В эфир.
2: Нет, все грустят.
1: Мы слышимся, как другие радиостанции.
2: Как, не, неправда.
1: У них тоже вот такие дурацкие шутки.
2: Нет, у них, понимаешь, у них там какой-то голос записывает.
1: Антон, мы
2: их.
1: Как все.
2: Не как все, во-первых.
1: Как еще осталось все? Добавить курс валют и позитив.
2: Ну,
1: слово позитив, позитив.
2: Ладно, курс валют я даже не в курсе какой, но вот вам.
1: Но только это нас отличает, понимаешь?
2: Нет, не только.
1: Убираем шутки. Все, ребят, этой рубрики больше
2: как?
1: Не будет.
2: Как?
1: Вот так.
3: Осень. Время.

0: Залог идеального осеннего утра.
1: И все, кто сегодня слушал Васаби Шоу, у вас был сегодня идеальное утро. Поэтому начинается идеальный день.
2: Идеальный день.
1: Пусть так и будет.
2: Да. Почему все бесполезные вещи на балконе, в шкафу или жалко выбросить? Вот задается вопросом наш слушатель.
1: Потому что.
2: А я не знаю, так устроены мы все. Добрый день, Васаби. Ненужные вещи — это красивая посуда времен СССР, которая стоит до лучших времен. Из нужных — длинная ложка для обуви. Одеваешь обувь, не нагибаясь. Очень помогает людям с пузом. У меня точно такая же
1: шикарная,
2: есть.
1: Да, но если, да, она только, вот знаешь, хорошего материала, а то, знаешь, я было, что на одном известном там, то маркетплейсе заказал, просто успел всунуть, и все, она сломалась.
2: А надо железную брать.
1: Да, железную такую,
2: дорогую.
1: Да, нет, я и говорю об этом.
2: Так, еще дети — самое полезное вложение. Принесут телефон, выключат или включат свет, найдут пульт от телевизора, а также сходят в магазин. С уважением, Арман из города Семей. Вот, он в детей вкладывается. Родить, что ли, еще? А, ребят, посоветуйте,
1: ты что-то...
2: надо, не
1: подожди,
2: надо.
1: Подожди, ты знаешь, для чего?
2: Жду ваше сообщение.
1: Нет, Эля, я понимаю.
2: Байт на комментарии.
1: Смотри, тебе, видно, какие-то тяжелые вещи нужно, чтобы тебе приносили, да? Потому что у тебя же двое детей есть. Если двоих не хватает, чтобы они принесли, тебе третий для чего нужен?
2: Не, мне вот они двое уже выросли, они слишком умные, чтобы мне все приносить. Они, мам, чуть сама не можешь взять. А, например, мне нужен младшенький такой, наивный еще такой, понимаешь? Которого
1: так
2: еще пока
1: так он же много не унесет.
2: Проманипулировать, простимулировать, и он будет делать все, что ты захочешь. Так, самая полезная вещь — это мультиварка. Называю его волшебный горшочек и, конечно же, стиральная машинка. Кто стирал на стиралке Алматы, поймет, о чем я говорю. Да все понимают,
1: все стирали. Стиралка Алматы — это же
2: ребята,
1: класс.
2: Все. Прощаемся с вами до завтра. Это были Васаби Шоу.
1: Всегда
2: желаем
1: ваши.
2: Вам прекрасного, да, прелестного дня.
1: И пусть у вас дома будут
2: Антон
1: только
2: Павлов,
1: полезные вещи.
2: Эльвира Азарова. Всем пока.
1: До завтра.
0: Осень со вкусом васаби. Бодро, ярко и с отличной музыкой. На Energy FM.